0: mikä on sinne joutu ja sanoa, että mä näin. Tämä on ilja kun mä osaan niin kuin teemme manna. Tämä on niljaisema juolua on mun kusani, että se kuraisen on muuta ollut. Nangaa ilja on. Unikkaan eikö ole missä on viimata. Tämä on unikkaan sama jäänä, että on siellä sama man. Mutta tikkan on mea, että kun tämä kuninga oikea on sanne unikkaan odotti juu.
1: Tikisimmäri ranga, että rumari katain naarurakpöltunga. Taakkuun on ilisin ikkakatta sivaklunga. Taiman näitä jokatta rauksemaga. Mauguruak. Kisiäni taitsuma angutiksema esikäyttyy. Kannu ilikluraksemangi taatiku ilikannak taaduktumik. Ukarauksemaraungittu. Aivakuru jaktuluneenikko kaujilauksemaraungi taakku. Anaanagaru taanaru uitaakalaktani. Uitaane. Ukausung mutamatumunga inyusin sivunin ja atongneaktumun innaurikuma. Ika jok nekattiaktunik. Ukausu kattaksimannangmanga. Isumangi kattaraungi taakaruakka taikane. Ullumi urikturli kisiane innaurikluunga. Isumagi valli akattaraksimajak. Taku kattaragama kisiane inuusungmi. Imaitsuoku jauvaraungi tilluta imaitsuujuni. Taikko ikä jokta irtuaksimajakka ukausiin. Innai ukausingin suriju kattangmata. Ammaru atongnangna kaktultaaruuduti isumagi jautiatuakutin. Ammattau uuminga ukauti varaumme jaangattau, jaatikun. Innangniku ukauti jau jakaangatta, naaretti ja kasuppang neakpukun. Kaujima ja mingin ukasungungmata, kisiäni isongnaktuoku jaunata. Inusikseli jo taunasu kattaksema juhun, kaujima jaaksattinnin. Inu katettinnyun, ammaru ilettinnyun, kritongattinnyun. Uittinnit lukamatti jaksiumiluta, ammaru naaretti jaksiumme kattarluku. Ammaru tusangningit tuarungi tusaati kattangiltuku. Ukausinganu angnaum anguti sukasungungmata. Ukakuluja luakaaluja kaanga angnak uiminyun. Ima unnatluk saklune kai kanoi taunili maaminin. Takkakkuaru piusingini unikkaa kattaruangne. Taimait tukuja kattaruangitsuk. Inu katiki jautiak pangniakatta. Ammaru anguti butaan inu katiki jautiak pangniakmattauk. Tunganakasuak paglutaru. Kikkutuinari maanu. Unnaksi utauttia kattarlutaru. Kuviagi jauduta inyokatiki jauduakatta. Tai meili okattarauksimang mingmanga ilangiku ukausjauttiaksimana sukkaruakslutik. Naaragu mangiluangnikumun isumagi junnangisluni tukangekta tuinna kattarlugit. Immini tuinna inyuuliksluni naammagina sugijamini inyusirijimajamini. Tai jaujutik sakainnauja jammata. Iluagi jaungitjumi. Tai manna ili okattarauksimang matikutamanna. Ullumi ilisakittiarangmi jaga, taimaitsoktakangmattau. Immini inuusikiju, majatuinnangmini inuuju, kulungmi pitakaktu. Uvanga pikuksalaugillugu. Ukautittailivangimmi jaga luakattau, ajuktu. Uppikijumangimmagi tamakkua. Taimaitsoktakasungunnangma taimanna, ukautijauvarauksimangmi jugun. Sunauppa, taimaitsoktakasugijunnalaungi takaruaka. Taimaitsoktakasuvinang. Tänne ukausikijumme luodauttaka. Kattaktaka tusaaltunga. Kaujimme rangungikka luoktunga. Kisiäni ikäjohtaujaa kaktultaaluunnegama. Suokaimme kaikinjultungi kuullunga. Suokakuaruugama. Taisumme angutiksaurungma. Taimailtunga. Innaulaaguma. Piuraanginnama. Inuusikseni ikäjoha sulauksimaja. Aippakangniutu miksaanu. Aurannega jaktannin tämän ukausikkaujaka. Ukakuluujangne haluk kisiungitsuni. Minakakuluujangne uimun. Unnerluksakuluujangne haluk. Ukausikakuluujangne kakkuninga. Tamakkua atokongitlui. Uvanga piuninjungitju. Piungiluangni kunnun. Tamakkuninga ukausikakattaksimajunga kisiäni. Isumagi jaksakine jaktannin. Ika juutaune sudoktu tamakkua. Uvakuttau ullumi uumatikkuttiko, kitongattin juku atokunna raakattiko, piuningin. Surikinakkutuinnangno ullumi atokunnakkoongme juin. Tamakkua täijau jurisakattiakunnakulluta. Unnaksi jo taujunnettiakattangne akattaru. Illangin. Naaragumangiluamuku inyousikajumaja tuinnangmini inyousikakslutik. Agda ingnya sakuru ama magu macam sungguh ni mata ilangin. Kani kuru anu makit tv kat taklu umak perjalan itu ini usaha aku ni lagi. Wajah aku ngomat luni. Ane kata aku lukuni. Milu kau macam canggih luar sungguh mata. Tapi umak kat tahun itu si mang mika mata iman. Kuyagi jaga kat taklu itu usaha aku nara kat tak si mang itu. Taman isu magi ngomat luku uku aku tiga kat taklu. Anak-anak ulungan aliyo di sini mereka ingat, ukurlah kita guru yang berkata, aku ni kita guru aning inyong itu tu kau lekar waktu ni, dah ikut isu magitu kita kujari juri kata doktor kata mana ulungi, nado ni kamu kau tu isu mana kujari nak cari sang nangaru, upi gigi cari itu piti tu upi usung nak cari aku ingat ulungan dah emai lah si maju, mana temaku, bila kuat dia agit. Jauhkan kita kejauhan keluarga semasa semua kisah ni. Ibu kita tak percaya agama, mami anak orang macam tu. Kau jadi jadi cari kepiting juga, makwaru kita mengakuruka. Aksiaru ibu kita tak terkejut nak kisah agan juga, tak terkejut nak kisah agan juga yang kita jangit juga. Nak kau nak tahu tu ina orang lunga, inung nu nak kau kisah lunga. Tunjuk kisah agan mana nu tak kanik sama kuninga. Pagi lagi dia kata sama juga ini orang itu mi. Ulu milo tak kubal dia lunga kubi anak tu mi tak ku aku tinggi lagi. Taman nak suara upi gilik bal dia lugu ku jadi bal dia lunga ubang ada ayu lek bal dia jago rode kama. Sang itu ku rode kama lek suri isu maga ayu itu aru kalau aku ni sana nengning. Anggora neng milo ayu lek ujuk lunga kiku tekan itu ku rode kama. Kajar kajar orang suwi tak makan sana berak tak kecuali kau je makan ke ayung kajar kau keluar kisah nak cuma makan ayun nasi ni nun sapi lekuk tinggi suwi ayuk tinggi kau je lekuk dah mana tu nak pihak nak cukur ni kisah ni sana kat tak lupa piurak lupa piurak lama amalu agak kata kau ada suwi kereta kau jutun nak suka terang ama terkata mana aneh lekuk jukat tersungguh ringan. Kanu itu kaya, ikhyang doktor tu kaya nak sokat tarianik, dah makuninga. Tapi mana inyo guru jadi kama ulume, pikang itu ada guru waktunga inyo sini. Tapi mana cuita makua, nani berdia lagi piu juarung mata inyo ukau singin. Ilek kusuk doktor bulu ikau madlugu, ilani utak sang naku yuk pakluni. Kisah ni cai cutu nak piu nak nak kagun naga kama. Utak sekolah yang katanya cuma ilan. Kajarin nau je je tak ada kata mana, tak mana kerjanya upeng aku tu persiman. Cuma apa kopi suk tu kuru ini gua. Unaru imat tak kata neng, imat dia bang neng imak kang neng. Sila milyon yang katigi neng. Ikaru kata tu kajarin nau yang lugu. Mana tapi kajarin jaru gilang mesti kata mana isu magitu. Ingat nuna ke kata rok tapi kuhkan ayu. Tapi macam tu orang agak suara kerja le kata aku, angin kerja le suara kata tu ngadai aku. Ikan kerja le kata mata gayu ngada makku aku royoni kurungin. Ikan nak setiak suting, nego atau ini setiak nak sune, piungin isabu igit lugin, ubaru kimi nak kimi kuri igit lugin, piungin ipi lugin. Iman nai yang nak sekata sun, ikan setiak itu baru lunilu. Taman itu ikan kerja itu tu kau sune, nyunane, nyunami. Kami perlu tumbuh. Tapi macam ni kan, утерсерпигилаалуги каттаракку уникаксани иккааматтиарунилау каккама кангакиан уникаалааривунга самитаажуригаттигу юуни упингаамиккаиллутигу юлаиллутаанна аагаси аауямиккаилерлугу иманнааттуми оқависақалаарси магалуа қарта майми аудитиксаттини ниувериаллақатта тайма утиратта аауялимаа пигиниарлутигу тааккуа қаллунаали тагалааннажуит тайма нунгуммата укиаксалермат исумаалуннартоқангитсоқ накипиниаармагаат нериугилақатуиннарлутали териганиарсиорнарсиппат ниувериартоқарпа пилааратта исумаалуннартоқангиммақкуилиорлуунни тигуқтуалуулу талуунни сукалимми иманнаки кипингулуаққуйингиммариллуни тими аллаат тайматчуулаарси магамали нериқатта туаратта уққуйумити таутсиа туаратталу кинау ями исумақаяангит қаллунааллу пингани кипингулуаққуйинат аллаақитунгавут нериугилақатуиннарпалаоқту пиюмаарниксамингник питақалерпат питақангиннигани писяангиннан нэрминни исумаалуутеқангитсиарлути куйингитсун нериқаттакулутуарами уққуйумиитуарами аннораақарти таутсиақулуйатуарами камеқаттиарлутиллу исумаалунгиммата тамаққахувиагиати пингуаарутигиллугит инуусерилауқамитсук макуалу тасисикуулитуармата пингуаақаттарлути тасернеқуаасаарлутиллуунни қануилиукулуйарлути иллунгуалиоқаттарлутиллу апиваллиалермат қамутингуакулуқарлутиллу униақаттаарлугит силами пингуарлути исиюитсуупалаорсимаммата укиамииккуа пингуаарулуйалуарникуму таққаани увагулли нерсутуиннартиллута аллаксангинникааккуа қитунгатта аммалу уитта атуттиақулинарпалаумма пиксақартиллугит увангалилаа пилуарпалаорама сивуниксарсиортаунерлуксималуарникуму нивиарсаарулуутиллунга таикку оқаллагулуйартуалуқаттарту мерсоқуналаангиннинник исумакку киунгуарпалаорсимагама қауйимангитсути таймаилаангиннама тайна таймаангиннасуутигилуалаортақа санатсиаруннангиккалуарлунга пиқартиннасоқулуйақатта лаорсимаякка қитонгакка питтиақиттиннасуннаюппаллугиллу питтиақааруллунга пиюннангиккалуарлунга аммалу таана атаатанга увангалу нангминга тамакку пиярлеққартуумияраангата таймааттуми инуусерни атулаугатта аммалу туктуни кисиани аннораақақаттарсимангмигатта нааммактуни аннораақсаниттауяраангатта тамакку ангутин сивуллерпаангуллугу атортиннасуарлугу аннораанги наангмата укиорсиутиксангит кисиани пиярятуюкаллагулууммата амиин қитуммаксарасулерлугит ангутимилли сакуктаутуарани санайуминарсия утсиарто қитуммагилу қитуммагилермат сивуллерпаамитаани тасиуктери тасиюгиақаллармат таияпут паннааяртабу таима паннааяриерман қатаактериерма таманна мамига нунали пиусинга аллигиингиммата таимааттуми пиусермиттауқ илингати таусимангмигама қатаактертутаана паннааяртуни таияуллерпу амиуппан таима панерсиарикканнилаорлугу қипигиалуллутигулу усингааруллу талусиниппаккатта қипигиалуллугу мамиалу актулисаармат иккиғаалуугалуарлуни қааиортуугалуарлу тамакку таиманна кисианиси пиариақарлути сиерлерсиюни таиллутигу нигиттиарилауққаарлугу қираттактуалуумма таима сиерлиилиалерлугу илаги қиқимун сиерлиилиайваттукулууллутик уктулаорсимангиллунга ува сунаупасиқинертау пиуюалуугалуарматиллугу сиерлерсиилиут фигиқаттарлугу қитума юалуммиттау сиерлернармиу манна уққуйунга иллуу амингму пиунгиммат тигинга юалуммик сиерлернарлуни аммалу қитуммагуннатсиаққуйингиллутик таймааттуйамман икумани наққулуарпалаорту пинисунаупа тайма уққукса otigibaraugattigu tamakku ami okkuujutuaqilauqattigu ukiukku kulittain atigiin atigitaarluti kulittartaarlutik ilupaartaarparaugillutik lutuktunin аммасилапаақарлутин тамакку ангути тайманнали атоқатталауртуин арнаулутали мамиалутуиннагану қарлеқарпаклута меққуа қаллиутлугу тайманна такуминарнерсау нинганоққорту мамиалутуиннерме қарлеқариаксе қаанганииллугу наққупалаорсимагмигат мигамари илинги тайманна атоқпа даармиугула илупаарсималут меққуа илуаниллу кисянили убангат пиугиннитаалугиакки аммалу атигеқақартайнаужалаоқиллунга хулиттаужақақартангиннама қаллунаартайами қаллунаартани атортукули тусугивалаорсимаг мияалуккайкуа туктумитава атигитаагулуккама таана атигигиллугу атигеқақуяоқатталаорамалу амақақартаарама хулиттақарлунгалу қиужа қуйивалаорсимаг миюнга капиттуалуни тайман атоқалуарту тайма увагутуангунерлутали таккуалу кутунгакка ангиттиатигипалуллути ангуманасуктаалутуиннарилуарпалилаорсимагакки каммингиннун аннораангиннуллу укиуси укиасияраанган амма натсекути тамакку кисиу кисиин меккулиин иннаугалуармата маани натсиавинекаттиалуарунангимма нанокагулуиарлуниоккуорту амма тариорсиутигиниартангинни карлингитахаангагу натсекусиорпалаумми гатта атортиккинасоқатталаумиугу иссалаатсориллугиллу силалуксиутигиллугиллу қаусиджайкутигисиннаат тамаккуалу ниороориангунеқаққавиакка ниорориани канаалиортунгаалерлуги укиами натсекусиорлугиллу пуалуиллу иқартиин иссактангиммата тамаккунинга пуалуқалуарпаллутик укиами тамаккуали укиорсиутитуиннааллутик меққулии пуалуит қимуксеқаттартиллуги таймаатсууларумалли саналериттутигиааллутик тамаккуа эқартии пуалуит илуппиқоқатуиннарлуги масактангитсиаармату тариумиллу иссактагати орсумиллу иссактагати мингулеққисигияугалуарами таймааммата аммалу таанна ангутиттаорсанаиннаауяалуллуне қиммимини аннунгин нутаангортитерлугин ипиутай нутаан атаутиккун уқсиин саннеруйаин тамаккуа санаяувалиангиннарлутик қиммимигни ангути санаугақартиллуги тайманнаатсууларумиугуттау қаусиқатталаортунга тайманна ипараутариорпаллутиллу нутааник аммалу питуктаарпаллутик нутааник ипиутай нутаан саккитаулитуаармата аауянгани аарсортаоқаттарникуй пиужуалууллути тамаккуалу саннеруйартаарторлутик анутаарторами нутааник укжугаяни пиужукулууллути пиужуанниум мата ангулақатигивалаармигакку ануксани аиппара ажерсорлунига кисиани налулаоқулуарлунга қаужималилаармигакки таба маана илисааттутигини соқатталермилақатамат қаужимагалуарама нагминерсанақатталаунгиккалуартунга ита анулиортуалооқатталилаорсимагмиюнга аггангмини аанниартуалуулаорлуни тигорсагуннааллисоқулуугма анулиорасоқунмага анулиорасуктуалуулигама ааққиксиманиксанганик ажерерсорлунига асуила анулиоқулуйарлунга қануиммакке анулиортитауллалертугиниуппу асуила тайманнапалорларулук санаяалугигакку уқаусииннар маликлугу таин анулиориорутигитаорсимаваха амма иққаумалуақаттармигакку таиссамалиттаанни укиами иманна туктуми сиқуттерилаорсимангиннама таана суоқайма тигорсарунангимма аггангит талеқпингааригамиут суккуммата ниқими уламарасоқулингмага налуттиарлунга наукку уламарниариаксанга иманна сикунгинга ютитсут уқауси маллунига увууна уламариару асуила табууна уламариарлугу таана киасеқарпиа талинга қауллар пара аммаилаатулимаанга тамауна кинерлуалуагу уламартаалуг илэрнэр мигакку пигерунаилтиарлуни маунанга уламаккэннериаку амма тайманэ оқаусииннэрму таана илилаорсимаг мигакку ажорунниттиаллалаугивах оқаусичуиннаагулуарма илитсуннар тугу илитсуннартусилу тайманна кисиани таутоқаттарлукта атортауюни тамаккуа иниусериваллиаллутигу идиппаллиаджутиги симагаттигу илинниарта таллаалуулу илинниарта таунгиккалуарлута маанати тулли илинниарту титул илинниарта таалу юяангиккалуарлута атортауюн иниусериаумман таутоқаттарлута илиппаллиаллута пиниарсалуга соқатталерлутигу асуила ажорунниерпаллиаллуги камилиорниллумаккуа налуттиалаагулуармигама илинниарта тауллунга укуаанну сивуллерпаами камилио тукулуулаарсимагама тусиюалоқаттарама камилио қаттартуни макумерсэрнингин тайманна туиннаунгимман кисиани има илуану камио поорунаилли тигиаллааруллугу амма иннарми оқаулияулерлунга таймагу ивалуга силиппалоқуллуллугу таттуяагулуллугу ангутио ипараусиксангинни сананиатуарума қаусиқатталералуарлуни киллунги суққаттасаангитту аммалу атунгилеруккку таунна амма ивалунга силиппалуллугу туалуакулуллутигу қаусиқтақатталераанга таанна камми суккуангмата киллунги пиуйуннерсараиннэрсаумата аммалу тамаккуа сюхэм имаанингиннарулуппалаамата ангутит имаммиутаник санаксақаттармата ивалунга уқсортиартоқаттарлугу тапагу тайманна қаусиқаттаалулералуаруни акуни каммиулуни киллунга панерсиқаттарлугу суккукау тигиллаангитсиарто тайманна оқаллаутияулоорсимагама иннармут каммиорулуппалералуартиллунга қиламерулу килунги суккоқаттармата қаусеқатталераагами тайна аторасунгаалилаорсимагмигакку асуилаа суккукаутиги акуни камигиляулералуагами аситаарни асаарнингинни илаанни ажорнакасақатталаагума угсу битақаттиангитиллугу угсугаялууна атаусе авикторттауқаттарсимагма угсуктоқарма атаусе илага қитинга аклунаартаангулларпун актунааксалиангулларпун уналикиата нарқуникугияаққорлуни атунгаксаулларпун тайматтаана амигалуақатталаарма инугиа тоқаттаратта аммалу тамаку илерникуги алаксаугиартиллуги галуа илаанни ажорнарсисимақатталаарма угсуктоқарнасаагаанга тайман аланиката иннерлуги кисиани пуджураунгиннингинни пионерсаугиллуни пуджорсималлутин упангали аланеққилаунгиннама пуджорсималлутин илуарлугулу аланиллугулу иссаттаяиннақаттаямман пуджураунгиннингани аланеқаттарлуги пиугиллуни пиувараармиё маанали тамаккунинга атумиттиалералуартугу исумагитуиннерлугу таинна пиариатусуми иниуювиниугулуартугу кисиан иниусеригаттигули канавит туяалаунгитсиарто пиариаторкуйилларанилу кисиан арлиарнарулуяқаттарсимажорли уванну панертиттариалиллу амисиуллути макуалу аклунааксаруяали меққуияриақалерлути киактамиллу пиқарумаяраанга киаксикатагиақалерлунга угсугаяиллу санаяриа панертиннасуксималлугит камиксаи аклунааксаалуиллу амигарнарулуярпалаорту илангани анигоқаттарлутик пиусеригаттигулу уакаллангаарисиу меққуйивалаунги таккалуунниниккуа таана табу убанну уллуми оқумаатсиувалертоқ исумама тайкуа катсаариянги аторумаяалугигалуарлугит тимига сангиилуалерлуни тақасараатсиулерлугалу тайманна инуу лауғаттасуна упақувианартоқ илангатта оқувианақатталаунгитсуалуунмигиугалуа аммалу тамаккуа нутаракка исумарсуутигиттиа лауртаккали таиссумани канои куяунили маамини наалактукулууллутик таимаатсиулаумата оқумаатсорсиулуаққу иеқатталаунгиттунга исумаалулу katangit lunga ro. Kisya rin niya kaya yung nagararaka nga ilan ni. Ang uri akso ko kaso akaruaklo ni sila mo naamang ito mo. Ayong naksisimaraka nga taman na. Ukumali ako pakura ako tukul ilan ni. Upangari aga. Utakituin na kamarit ni kisamik. Kisya rin niya utakaita ako ni kaya matutik. Kaya rin sa kaya matakaya nga yaro na katalaka nga ta. Kipingo yung kurulutik. Tapos nagliginig ko mo. Dako isu maruti ki barok tak ke ilangan ni. Kisya ni taman kau switch on nak tau yang itu jami. Jari ada oksi magat tak mau ngau dekat. Awan ni aking hati ni nuna kakat tak si magat tak awan ni nuna ngan si magat tak pasaka ku nuna gi kudu yak petlu. Nak kudu rau ma ayat pak. Nak kudu itu tak kau aku ilok tu nuna nuna ngin nak dekang kami. Oh maju nak kanik seru aku ni sungguh mat. Asing angan nun. Tuk-tukang nak samun. Ayah bak suda. Kanik sang nak sawi yunun. Kaya mana nunagi kuru yak si matlutiku. Taman na pigatiku. Kaktiki akat tak suda lu. Iki kasa katlu naka kunila ok si mang mingman. Ah. Daiku nga taruk suanu. Unga silu waktu arung matamanga kimuksiku. Kimuksin nang mo pinaswa katak tiluin. Baiku taktu aru berau kata pinaswa ko si makong. Unga tano isung akso ni tiki tau tayin naro pagkulut. Daman na nunagi kuruya do akatak si majabu tayo man na. Kagtigi akatak suta. Amma tuktukang nak samu aigi akatak suta. Tayo man na ito akatak si magata. Ano ka aksa kakuyaw tuta. Nukiming ayok saru araw si maraong itugun. Ima ka ulutlo ataw si. Pinaswa ko si ulo ilayin na kuruani. Sabo ayong nagaragay na akatak pagkulunit. Piyo kagay katakluni, piya kagay katakluni tayo mayman. Aksyo kong nang minuyog sa uyong. Kito nga man, ito ka ako yan yung katarao si mangiman. Amaro pilo ko yan yung katakan na iglumiyo taminig. Inyo katiminig utak ka nga ikayo kuluyak pagsuni. Amaro nunak katingin niya sa katawa minig. Doon sa tuwa kami, pita katuwa kata tayo mayro agdak sinasulak doon. Tayo may ito katak si mangman. Aku akan tunggu ke mana mesti kita lakukan semaksud kita nak sahun nak terlalu semayak.